0: Россия, центр дистанции прибыть.
1: Чапор.
2: Let's say 10-12, switch in the 3.